2,2 МГц радио. Лично тази разваял на Сперпара. Радио Статус Капсей.